0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями

0: Можем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющие женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Всем доброе утро, у нас сегодня пятница, и в самое ближайшее время на волнах радио «Прибой» прогноз погоды, рубрика «Пробки», ну и, конечно же, не забудем про те хиты, которые мы для вас, собственно говоря, ставим. Итак, рабочий день у нас впереди, и мы его будем проводить вместе. Меня зовут Расул, фамилия моя Алибеков, далее реклама спонсора, я работаю на радио «Прибой».
1: Кырджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют.

0: 13. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Безусловно, лучше, чем мы, вам о погоде никто не расскажет, даже гидромедцентр. Они даже погоду по нам берут. Да, я знаю, мне там знакомые работают. 25 градусов сейчас в самом лучшем городе созвездия Альфа Центавра. А в городе Махачкале солнечная погода, сегодня днем будет 30 градусов, а у нас сегодня без осадков, ветра практически тоже не будет, в общем-то наслаждаемся самыми теплыми днями. 29-30 сохранится на этой неделе, до воскресенья, уже вот с воскресенья небольшой подъем температуры, где температурные значения будут колебаться от 32 до 30 градусов тепла по Цельсию, естественно. Понедельник, вторник нас ждут осадки, а затем небольшое снижение температуры до 28-27 градусов тепла. А затем опять будет повышение. Ну, сами понимаете, у нас же, как бывает, у нас же месяц сентябрь и октябрь еще они тоже жаркие. Так что

0: они еще, безусловно, дадут о себе знать. А вот, подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места. Слушайте, как хорошо на наших автобусах ездить, а? Кондиционеры не нужны, двери откроют и айда вперед. А вот, с ветерком домчался, подхожу, смотрю, откуда-то приехал мой сосед Митрич. Вот, вместе с женой, а у него старенькая машина, шестерка. Я подошел, поздоровался, я говорю, ты это откуда с утра-то пораньше? Он говорит, да ты знаешь, жена все время жаловалась, что мы уже давно не были в дорогом месте. Я говорю, с утра в дорогом месте, куда ты ее свозил? Как куда? Я ее свозил на бензозаправку. А, ну это да, действительно дорогое место, говорю я. Наверное, цены, говорю, наверное, как в Эмиратах. А он говорит, ты был в Эмиратах? Я говорю, нет, я в Эмиратах не был, но я был в Ханты-Мансийске. Вот, а в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в Эмиратах. Дмитрич говорит, и чё, люди живут как в Эмиратах? Я говорю, нет, они живут как в Ханты-Мансийске.
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Песня длится 4,5 минуты, 1,5 минуты они пели, а все остальное, в общем-то, играют инструменты. Но так было популярно именно тогда. Когда в Европе стал набирать обороты жанр евродиско, который иногда называли просто синти-поп или же хай-энерджи, ну, в Европе стиль получил развитие, особо мелодичный стиль, его называли итало-диско или же немецкое диско. Вторая более успешная волна уже перестроечного диска к нам в СССР пришла, да и пришлась на середину 80-х, начало 90-х вместе с объявленной товарищем Горбачевым перестройкой. В те годы на советских просторах появилось порядка 150 исполнителей разной степени известности, которые исполняли диско. Впрочем, в те годы этот стиль электронной танцевальной музыки, создаваемый под явным влиянием евродиско, у нас не имел четкого названия, его звали просто диско или же электропоп и диско-поп. И главные герои там были, конечно же, Альфавиль. Нетленное произведение Sounds Like Melody когда-то было практически по два, по три раза на танцевальных полях нашей необъятной страны в те годы. Вот, сегодня приятно было вспомнить хиты давно минувших дней, 7 часов и 50 минут по московскому времени. Всем тем, кто к нам присоединился, напомню, что это первое радио Северного Кавказа, и первое радио Северного Кавказа в данный момент вам желает доброго утра.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд-дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Женщин, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Девушка, которая сейчас будет читать новости, ее зовут Диана Гаджиева. Она говорит, слушай, говорит, что-то знакомое, говорит, никак не могу понять, кто это поет.
1: А кто это? Everybody
0: move your... Я говорю, это Супер Жорик. Она говорит, как Супер Жорик? Я говорю, ну и споющий Михаил Галустян. Она говорит, я говорю, это никто иной, как тот самый легендарный Жорик Вартанов из нашей Раши, на котором многие выросли в 2007 году. Ну неужели ты до сих пор-то не узнала? Эх ты, слушай, Вася, Диана, Диана, Вася, слушай, я офигею, такие вот шашлыки, Короче, час эфира подошел к финальному завершению. Впереди у нас новости, самые актуальные к этому часу. Мы с вами услышимся... Нет, я вернусь к вам через чуть-чуть.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семьи смогут претендовать на ипотечные каникулы. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов, и в поездах «Дербент-Москва» появятся новые вагоны. Теперь подробно. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 1 сентября. В случае рождения второго и последующих детей длительность каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а в случае усыновления не более 1,5 лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга, но выплачивать их нужно будет лишь после каникул. Правительство утвердило список программ, которые со следующего года будут обязательно предустанавливаться на гаджеты из России и стран Европейского экономического союза. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Яндекс.Браузер, 2GIS, Макс, Одноклассники, Мирпэй, Госуслуги и другие. Для компьютеров в список вошли Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус от лаборатории Касперского. Кроме того, есть перечень обязательных приложений для цифровых телевизоров. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов главы региона на поддержку гражданских инициатив некоммерческих организаций. По итогам отбора финансовую поддержку получили 44 социально значимых проекта. Общая сумма средств составила более 70 миллионов рублей. В качестве победителей были выбраны инициативы, ориентированные на патриотическое воспитание, укрепление межнационального мира, поддержку военнослужащих, развитие детского и молодежного спорта. Более 190 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссии и очередей. Федеральная пассажирская компания планирует до 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, включить 12 новых плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Как уточнили в Минтрансе Дагестана, обновление подвижного состава направлено на повышение уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на одном из востребованных направлений. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Немного про ипотеку. Недавно в Москву улетал, так вот в нашем аэропорту купил бутылку воды. На кассе меня спросили, буду оплачивать сразу или же оформим ипотеку. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает доброго утра вам.

0: Заслуженная артистка Республики Дагестан Зубаржат Махачева. Песня называется «Ночь». Это премьера, и это хит номер один стопудовый будет. Я же поздравляю вас с пятницей и желаю великолепных выходных. Пусть сегодня будет минимум усталости и максимум удовольствия. Пусть удастся закончить все дела и насладиться пятничным вечером. А пусть впереди ждут хорошие выходные. Неважно, будут ли они вашими ленивыми или насыщенными. Я желаю, чтобы ваша голова просто отдохнула от проблем, ну а сердце наполнилось вдохновением. Я красиво говорить не умею, я скажу вам следующее. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Пожелал Расул Алибеков. Далее реклама спонсора.
1: RGB – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGB – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Эта песня стала одним из ключевых произведений, завершающих истории группы Кино и русского рока прошлого столетия. Она считается одной из вершин поэтического и музыкального творчества Виктора Цоя, которая идеально отражает дух того времени. Растерянность, усталость от перемен и смутное предчувствие грядущих потрясений. Виктор Цой, группа Кино. А ведь скоро действительно кончится лето. Да.
1: Реклама.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: о погоде.
1: Когда жара реально аномальная в отсутствии горячей воды, ну, выключают ее у нас, вы же знаете, трубы все равно так прогреваются, что вечером душ принять совсем-совсем не проблема. А вот кроссворд отгадывал недавно, мне вопрос попался. В некотором царстве одного из государств летом, особенно в августе, просто выключают людям свет. Вопрос. Назовите царство этого государства. Так, я пока в кроссворде, я пока думаю, 25 градусов тепла, днем плюс 29, солнечно, без осадков, да и без ветра тоже. Новая песня прямо по курсу, Лейла Алиева, песня называется «Джунгутей». Очень хорошая работа, радиоприбой рекомендует.
2: Слушайте внимательно, новинка на радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Пока, в общем-то, здесь копался, смотрел, где пробки. У меня, в общем-то, вот что вылезло. Смотрите, контекстная реклама. Некоторым людям она будет сейчас очень полезна для того, чтобы ознакомиться с тем, то, что я скажу. Перекрытие дороги может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Так, ну а теперь, в общем-то, переходим мы к тому, что называется пробки на дорогах нашей республики. В данном случае, в самом лучшем городе созвездия Большой Медведицы, в городе Махачкале, пробок абсолютно не наблюдается. Вот в одном месте только лишь, это где гостиница «Агёль», вот это вот место, что это за улица-то? Это улица проспект Петра Первого. Небольшое вот это скопление автомобилей, когда, в общем-то, с моста спускаетесь вот в этом районе. С чем это связано, не знаю, не могу сказать, я не вижу со спутника, я вижу, что просто там большое скопление автомобилей. В целом обстановка очень хорошая, в целом обстановка замечательная. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения. И вот еще что хотел сказать. Вот тоже недавно мне попалась одна такая очень интересная, знаете, заметка. По результатам недавних астрофизических исследований, третье и второе место по наибольшей плотности вещества в природе занимают нейтронные звезды. ПСР-1257, 4У0142. Я добавлю, а вот первое место уже который год летом уверенно занимают махачкалинские маршрутки в час пик.

0: Эта песня словно сделана изо льда и теней, и она, конечно же, пробивает, продирает до мурашек. Give it to me. Эта песня продемонстрировала эволюцию артиста, которого зовут Майкл Джексон, которого звали Майкл Джексон, от популярного исполнителя к музыканту, смело смешивающему жанры и исследующему темные стороны человеческих эмоций. Эта песня укрепила его статус новатора и показала, что он способен создавать музыку, выходящую за рамки привычного звучания. Одна из лучших песен Майкла Джексона на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
10: Табасаранская поговорка.
11: Общуих алях хорубдар.
12: Прошедший день не возвращается.
10: Радио «Прибой».

0: Ровно 20 секунд до того самого момента, когда эфир нашей радиостанции, в эфир нашей радиостанции ворвутся новости от Дианы Гаджиевой. А она готова поделиться ими с вами, да и со мной, пожалуй, тоже. Так, сверим часы для начала, ну и, конечно же, перейдем в час следующий. Впереди у нас новости, это Радио Прибой. Пройдемте, пройдемте.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На линейках в школах будут говорить о единстве народов России. Реальная заработная плата увеличилась в Дагестане. В Дербенте вынесен приговор по делу обманутых дольщиков. Теперь подробно. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Это предписано рекомендациями Минпросвещения. По данным ведомства, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов. МЧС России разработала методики распределения пожарных бригад по населенным пунктам и промышленным объектам. Также определены правила эвакуации немобильных людей, например, пациентов реанимации, людей с ограниченными возможностями здоровья и грудных младенцев. Соответствующие проекты приказов ведомство опубликовало в открытом доступе. Кроме того, список основных моментов включает в себя природно-климатические условия, длительность межсезонья и даже тип дорожного покрытия. В Дагестане среднемесячная номинальная заработная плата за январь-апрель составила 52 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,5%. При этом реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 8,5%. Согласно данным Дагестанстата, самые высокие зарплаты в разрезе отраслей получают работники сферы производства напитков – 110 тысяч рублей. Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии они перепродавались в счет погашения долгов за стройматериалы. В суде предприниматель вину не признал, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Гастрономический фестиваль «Наследие» стартует в парке имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В течение 3 дней гостей фестиваля ждут дегустации блюд национальной кухни, ярмарка фермерской продукции и изделий народных художественных промыслов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: В общем, разговорились о зарплате. Я Диане рассказал один случай забавный, который имел место быть, ну, в плане того, что это называется анекдот. Сотрудник, значит, приходит к шефу и говорит: знаете ли, в чем дело? Моей зарплаты не хватает даже на то, чтобы жениться. Да, я это отлично знаю, говорит шеф. И поверьте, когда-нибудь вы скажете мне за это спасибо. В эти утренние часы мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения. Заур Цехилаев, он начинает час.

0: Судя по заставке, вы уже поняли, что это новинка. Новинка на радио Прибой. Белек Абасов. Песня называется «Постой». Новая песня. И далее, реклама спонсора. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Макс Фадеев продолжит нетленное произведение Гугуша. Расул Алибеков всем пожелал доброго солнечного утра.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: А чуть ранее была новая песня в исполнении Айгуль Джумагуловой. Песня называлась «Скажи мне». Ну а данный момент, как по мне, так это самая лиричная песня Мадонны. Ну и клип, походу, тоже посмотрел, техника позволяет. Ну и самый стильный клип. Ну, что могу сказать, мне нравится не только музыка этой песни, слова, ну, переводим и оцениваем, но и очень тонкий и стильный клип, должен сказать. Для меня это единственный клип данной исполнительницы, где все наиболее органично. Визуальная картинка и, конечно же, музыкальное сопровождение. В этом клипе она очень любящая и ранимая, и, конечно же, самая лучшая – Мадонна. The Power of Goodbye – сила прощания на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими.

0: Как мы говорили, It's No Good — это мрачная, ритмичная песня с ярко выраженным словесным хуком в припеве. А в целом, ну, я думаю, что это бесполезно говорить что-то о группе Depeche Mode. It's No Good. Так и переводится, это бесполезно. Да, просто все, как всегда, на самом высшем уровне. По-другому они просто-напросто не умели, не умеют и не будут уметь никогда. Спонсор нашего утра на волнах радио Прибой — ювелирный дом Карджави. Здесь много всего интересного, вам просто нужно прийти и посмотреть. Ну, а для вас здесь много всего. Повторяю, много всего. Приходите, адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Безусловно, вам много всего понравится именно здесь. Просто приходите.
1: Реклама на радио. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семьи смогут претендовать на ипотечные каникулы. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов. И в поездах «Дербент-Москва» появятся новые вагоны. Теперь подробно. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 1 сентября. В случае рождения второго и последующих детей длительность каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а в случае усыновления не более 1,5 лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга, но выплачивать их нужно будет лишь после каникул. Правительство утвердило список программ, которые со следующего года будут обязательно предустанавливаться на гаджеты из России и стран Европейского экономического союза. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Яндекс.Браузер, 2GIS, Макс, Одноклассники, Мирпэй, Госуслуги и другие. Для компьютеров в список вошли Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус от лаборатории Касперского. Кроме того, есть перечень обязательных приложений для цифровых телевизоров. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов главы региона на поддержку гражданских инициатив некоммерческих организаций. По итогам отбора финансовую поддержку получили 44 социально значимых проекта. Общая сумма средств составила более 70 миллионов рублей. В качестве победителей были выбраны инициативы, ориентированные на патриотическое воспитание, укрепление межнационального мира, поддержку военнослужащих, развитие детского и молодежного спорта. Более 190 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссии и очередей. Федеральная пассажирская компания планирует до 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, включить 12 новых плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Как уточнили в Минтрансе Дагестана, обновление подвижного состава направлено на повышение уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на одном из востребованных направлений. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В пятницу уже принято подводить итоги недели и думать о том, какие будут выходные дни. Ну, у каждого, естественно, индивидуальная программа, а мы рядом. Мы — это радио «Прибой». У нас только лучшая музыка, и фоном она идет всегда, практически, будь то вы на работе, дома, на отдыхе, ну, или же просто где бы то ни были, скажем так. А в нашем эфире «Слава» и «Факт», так называлась песня, которая прозвучала в ее исполнении. Скажу так, очередной параграф ее творчества. Далее реклама спонсора. Я же всем желаю доброе утро и хорошего настроения. Далее группа Modern Talking. Дорого как память. Они расскажут историю, которая называется «Через 100 лет». Расул Алибеков, доброе утро.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу: Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого как память.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Росурхудулхаве нухтахалмахкве.
12: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
13: Радио «Прибой».

0: спросите.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Дженни Весна, внутренний голос, так называется эта песня, которая сегодня лидирует, ну, скажем так, на российской сцене. А эстафету обязательно примут в самое ближайшее время Джо Кокер, история под названием «Tonight». Эльмира Меджидова, Дагир Магомедов, песня дуэтом, ну и Нюша расскажет нам про то, что такое цунами. 10:35, время московское, нет, уже 36. Нам надо сделать небольшую паузу. Разговор о музыке продолжится через пару минут на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78 02.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Я хочу пожелать вам приятных выходных, хорошего времяпрепровождения. Ну и мы с вами обязательно услышимся в понедельник. Далее реклама спонсора. Всю эту неделю для вас работал Расул Улибеков. Ну и напоследок, у вас все будет хорошо. Мы с вами услышимся.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На линейках в школах будут говорить о единстве народов России. Реальная заработная плата увеличилась в Дагестане. В Дербенте вынесен приговор по делу обманутых дольщиков. Теперь подробно. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Это предписано рекомендациями Минпросвещения. По данным ведомства, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов. МЧС России разработала методики распределения пожарных бригад по населенным пунктам и промышленным объектам. Также определены правила эвакуации немобильных людей, например, пациентов реанимации, людей с ограниченными возможностями здоровья и грудных младенцев. Соответствующие проекты приказов ведомство опубликовало в открытом доступе. Кроме того, список основных моментов включает в себя природно-климатические условия, длительность межсезонья и даже тип дорожного покрытия. В Дагестане среднемесячная номинальная заработная плата за январь-апрель составила 52 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,5%. При этом реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 8,5%. Согласно данным Дагестанстата, самые высокие зарплаты в разрезе отраслей получают работники сферы производства напитков – 110 тысяч рублей. Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии они перепродавались в счет погашения долгов за стройматериалы. В суде предприниматель вину не признал, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Гастрономический фестиваль «Наследие» стартует в парке имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В течение 3 дней гостей фестиваля ждут дегустации блюд национальной кухни, ярмарка фермерской продукции и изделий народных художественных промыслов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Друзья мои, на волнах радио «Прибой», группа «Кармен» и песня «Чио Чио Сан». Это знаменитая опера Джакомо Пуччини, которая также известна как «Мадам Баттерфляй». Есть, конечно, и песня «Чио Чио Сан». Ее исполнила, да, именно группа «Кармен» в 1990 год. 11.11 почти в время в Дагестане. Вы слушаете радио «Прибой» и в программе «Ретро» песни из тех лет, из прошлого века. Мы будем вспоминать и слушать, конечно, тоже до конца этого музыкального часа. Желаю в пятницу хорошо провести время и быть в настроении. Самое главное. С вами Адам. Будьте здоровы.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: ностальгии.
1: На волнах радио «Прибой», Хулио Иглесиас, в программе «Ретро». И что ж, друзья, надеюсь, эта песня под названием «Ностальгии» помогла вам немного заглянуть в прошлое. И кто знает, может быть, даже вспомнить, где вы оставили свои ключи или почему в холодильнике всегда пусто. А если вдруг ностальгия захватила вас полностью, друзья, не переживайте, это всего лишь музыка, не билет в прошлое. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Радио «Прибой», программа «Ретро», 11:28 по Москве, пятница, 7 августа. С вами Адам, будьте с нами, Владимир Высоцкий, далее «Дом хрустальный».
2: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

мелодии века. Музыка лучших воспоминаний. Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-998-292-47-47.
8: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Друзья мои, вы на волнах радио «Прибой», слышите хит настоящий, который точно заставил вас задуматься, а что, есть ли рай? Это просто место, где можно слушать музыку без перерыва, да, друзья мои. «Heaven Can Wait» называется песня от Сандры. Устраивайтесь еще поудобнее, проверяйте свои крылья, и пусть эта песня поднимет настроение ваше выше облаков, а если вдруг начнете танцевать, даже не стесняйтесь, в раю ведь можно. 11:42 московское время. Пятничный выпуск программы «Ретро» в наших волнах. Игорь Саруханов далее. Позади крутой поворот. Всем отличного дня. Отличного 7 августа дня. Будьте в настроении и вместе с нами с волнами радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Nation You, Крис Дебут на волнах радио «Прибой» и песня, создающая атмосферу идеального свидания, розы, вино, знакомая обстановка места, где раньше бывали, романтическая музыка и приглушенный свет, конечно. Не надеяться, что она придет вовремя, хотя сам в этом не уверен. По словам самого Криса Дебурга, друзья мои, идея вообще песни родилась из наблюдения за тем, как часто люди ссорятся, а мужчины не всегда умеют искренне извиняться. И он представил, что мужчина, решив все исправить, организует для возлюбленной эффектный такой романтический жест. Это программа «Ретро», 11.53, время московское.
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
0: И далее в эфире, друзья мои, у нас грузинская песня. Песня, которая грузинская душа в словах и музыке. Представляю вам Булата Куджаву и его невероятную песню, которая переносит нас в атмосферу уютных вечерних посиделок у тбилисского костра. Давайте готовиться к путешествию в сердце Грузии, там, где каждая нота словно глоток вина и каждый стих — это теплое объятие. Эта песня — грузинский лаваш, простая, но очень вкусная. Давайте послушаем Булата Куджаву.

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России уточнили правила зачета срока службы при самовольном оставлении части. В Дагестане реализуют прорывные проекты и центры занятости модернизируют в республике. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение порядки прохождения военной службы, согласно которым оставление части призывником или контрактником на срок более 2 суток без уважительных причин не будет учитываться в срок службы. Сейчас не учитывается оставление части свыше 10 дней, независимо от причин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, новые правила предписаны отдельно для контрактников и призывников. В действующей редакции положение о порядке прохождения военной службы такого разделения нет. В документе указаны военнослужащие. С 10 августа в России будут автоматически аннулировать патент иностранцев в случае неуплаты авансового платежа. О начале работы сервиса сообщила миграционная служба МВД. В ведомстве напомнили, что иностранный гражданин, работающий в России на основании патента, обязан ежемесячно уплачивать авансовые платежи. В противном случае его патент прекратит свое действие. Дагестан в рамках реализации 6 прорывных инвестиционных проектов привлек 132 миллиарда рублей. Среди ключевых проектов — развитие Каспийского, плодово-овощного, стекольного и транспортно-логистического кластеров, а также проект «Город обувщиков». Из общей суммы привлеченных средств 80 миллиардов рублей составляют частные инвестиции. В рамках проектов уже создано 3,5 тысячи рабочих мест. В республике модернизируют центры занятости. Мероприятия осуществляются по программе федерального проекта управления рынком труда нацпроекта «Кадры». Они рассчитаны на 2027-2028 годы и будут реализованы в 2 этапа. Общий объем финансирования проекта составит 733 миллиона рублей. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль «Ковер ручной работы». На фестивале будет выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучший ковер. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на Прибое.
7: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Да здравствует лето!
1: Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой». Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибыль», друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
9: Час желаний.
10: У нас программа «Час желаний». Напомню, друзья мои, вы можете тоже писать на 8-988-291-1007 на наш МАКС, чтобы передать приветы и пожелать, попросить послушать любимую вашу песню или песню ваших друзей и близких. Итак, одно из первых сообщений. Салам алейкум, радио «Прибой». С пятницы поздравляю всех. Валейкум салам, спасибо большое. И хочется послушать песню «Урмаху». Заранее спасибо, подписался Сайгид. Что ж, Сайгид, вас тоже с пятницы. Да, валейкум салам и еще раз. И мы с большим удовольствием, думаю, эта песня очень популярна в Дагестане, не только здесь. И с большим удовольствием послушаем уже в дуэте с Патиман Кагировой. Лариса Гаджиева, «Урмаху» в программе «Час желаний. Мои корни». Так переводится песня с лакского языка.

0: Радиоприбой.
1: Программа по заявкам. Вы тоже можете это сделать, друзья мои. Напомню еще раз, номер телефона можете писать на Макс на 8-988-291-1007. Отличного всем дня. Пятничный день продолжается. Ждем ваши сообщения, а пока следующее. Добрый день, Дагестан. Добрый день, Радиоприбой. Огромная благодарность вам за то, что вы есть и столько лет для кого-то уже почти полжизни дарите настроение и музыку. Благодарная Фаина. Включите, пожалуйста, Наиру Рахманову «Золотое кольцо». Что ж, мы согласны с вами, что мы дарим хорошее настроение, хороший дух нашим слушателям и нашим людям, жителям Дагестана, и не только, передавая музыку и настроение. Итак, Фаина, благодарная вам тоже. Большой привет от нас, и ваша песня уже готова звучать. Наиру Рахманову «Золотое кольцо» в программе «Чаша».

0: желаний.
1: Спонсор программы «Час желаний», друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
9: Это программа «Час желаний», друзья мои, 12.37, уже точное время. Напомню о том, что вы можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС, чтобы передать приветы, как это сделали наши следующие слушатели. Итак, салам алейкум, Радио Прибой, мы едем сейчас в Махачкалу и хотели подарить себе белые цветы группы «Бахтавар». Спасибо, мы ждем, написали вот, так, судя по всему, я думаю, девочки. Итак, белые цветы для вот этих девчат, которые сейчас направляются в Махачкалу, в исполнении группы «Бахтавар», звучит в программе «Час желания», делаем громче.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Итак, мы продолжаем программу по заявкам. 12.42, московское время, друзья мои. Итак, добрый день. Прибой пишет нам вот дальше. Передайте привет моей верной подруге Саиде. И хочу подарить ей песню Саиды Мусаевой, самую народную песню. Также привет Зайнаб и Написат от Амины это сообщение. С удовольствием передаем привет. Вот передали уже для Саиды, для Зайнаб и для Написат от Амины. И, конечно, музыкальный презент готов звучать в эфире нашего радио. Саида Мусаева, народная песня.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Программу «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
9: Итак, друзья мои, мы продолжаем и скоро завершим программу по заявкам на волнах радио «Прибой». В этот час уже вечером с 5 до 6 присоединяйтесь к нашей компании, чтобы вы могли передавать привет и поздравлять своих родных, близких с праздниками. Итак, сообщение следующее. Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Передайте привет и пожелания удачи, денег и ярких эмоций самой блистательной брюнетке Донецка, Лиане. Расцветай, люби жизнь и сияй ярче, чем горячее солнце Кавказа. Пусть для нее прозвучит песня «Супер Жорика». С уважением, Эльвира. И, ну что ж, для Ляны из Донецка и от Эльвиры музыкальный презент уже готов. «Супер Жорик» на волнах радио «Прибой». «Золото» называется песня. Делаем громче и завершаем программу «Час желаний».

женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Власти намерены привлечь в регион крупные сетевые нефтяные компании. Программа «Команда Дагестана» реализуется в республике, и в МЧС разработали новую методику работы пожарных бригад. Теперь подробно. Правительство Дагестана намерено привлечь в республику вертикально интегрированные нефтяные компании для преодоления кризиса на местном рынке топлива. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Причина данных мер – ситуация с поставками бензина и сжиженного газа, сложившаяся в республике за последние недели. Председатель правительства поручил предварительно проработать с крупными российскими операторами вопрос их возможного выхода на рынок республики. 500 человек подали заявки на участие в кадровой программе «Команда Дагестана». Самое востребованное направление – государственное и муниципальное управление. Также продолжается регистрация участников специалистов в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта. Информация о критериях отбора, этапах конкурса и сроках подачи заявок размещена на официальном сайте проекта «Команда Дагестана РФ». За первое полугодие детский телефон доверия в Дагестане принял 6738 обращений, из них почти 5000 от самих детей, сообщает Минтруд Республики. Экстренную психологическую помощь оказывают по номеру 8 800 2122. Отмечается, что в республике работает сеть учреждений для социальной поддержки семей и детей, 5 реабилитационных центров для несовершеннолетних, Республиканский центр соцпомощи семье и детям, а также профильные отделения при комплексных центрах. МЧС России разработал методики распределения пожарных бригад по населенным пунктам и промышленным объектам. Также определены правила эвакуации немобильных людей, например, пациентов реанимации, инвалидов и грудных младенцев. Соответствующие проекты приказов ведомство публиковало в открытом доступе. Кроме того, список основных моментов включает в себя природно-климатические условия, длительность межсезонья и даже тип дорожного покрытия. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединит семейные кулинарные мастер-классы, творческие занятия для детей. И о курсах валют. На сегодня доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно.
4: Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Тамсаранская поговорка.
1: Кучлин манзил ярхиб даршул.
2: Лжи — короткое расстояние.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио.

Шедевральная песня, друзья мои, уже много лет звучащая на эфирах радиостанции «Прибой» и, конечно, дома у меломанов Стеблин, Крис Норман и Сьюзи Кватро на волнах радио «Прибой», которые решили в свое время взорвать сцену и взяли на себя такую смелость исполнить эту песню. Результат, можно сказать, чтобы это был настоящий музыкальный такой квест, где ноты прыгали, как котята, а мелодия-то взлетела до небес, то падала на пол. Но, что самое главное, друзья мои, они сделали это с таким задором, что даже самый серьезный слушатель улыбнется и скажет, ну, по крайней мере, это было весело. Так что вы, наверное, готовы к самым неожиданным веселым приключениям в мире музыки. И это все вы можете слышать на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня пятница, 7 августа. А вот завтра уже суббота, 8 августа в 10:00 в эфире радио «Прибой», программа «Познание».

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Мастер-Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России уточнили правила зачета срока службы. При самовольном оставлении части в Дагестане реализуют прорывные проекты и центры занятости модернизируют в республике. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение порядки прохождения военной службы, согласно которым оставление части призывником или контрактником на срок более 2 суток без уважительных причин не будет учитываться в срок службы. Сейчас не учитывается оставление части свыше 10 дней, независимо от причин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, новые правила предписаны отдельно для контрактников и призывников. В действующей редакции положение о порядке прохождения военной службы такого разделения нет. В документе указаны военнослужащие. С 10 августа в России будут автоматически аннулировать патент иностранцев в случае неуплаты авансового платежа. О начале работы сервиса сообщила миграционная служба МВД. В ведомстве напомнили, что иностранный гражданин, работающий в России на основании патента, обязан ежемесячно уплачивать авансовые платежи. В противном случае его патент прекратит свое действие. Дагестан в рамках реализации 6 прорывных инвестиционных проектов привлек 132 миллиарда рублей. Среди ключевых проектов развития Каспийского, плодово-овощного, стекольного и транспортно-логистического кластеров, а также проекты «Город обувщиков». Из общей суммы привлеченных средств 80 миллиардов рублей составляют частные инвестиции. В рамках проектов уже создано 3500 рабочих мест. В республике модернизируют центры занятости. Мероприятия осуществляются по программе федерального проекта управления рынком труда нацпроекта «Кадры». Они рассчитаны на 2027-2028 годы и будут реализованы в 2 этапа. Общий объем финансирования проекта составит 733 миллиона рублей. В Табасаранском районе Дагестана 15 августа пройдет фестиваль «Ковер ручной работы». На фестивале будет выставка продажи изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным промыслам. В программе также конкурс на лучший ковер. Мероприятие посвящено Году единства народов России. Каждый зритель сможет завязать узлы на ковре дружбы. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

что же, друзья мои, вы слушаете радио «Привод на самом деле», 2 часа 33 минуты, точное московское. Улыбайтесь, как будто вас никто не видит, даже если вас кто-то действительно видит. Помните, друзья мои, смеяться. Смеяться – это продлевать жизнь, а смерть, друзья мои, это уже двойной заряд позитива. Так что хватит грустить, давайте смеяться, пока не плачем от счастья, и слушать хорошую музыку. И под плач, и под смех, друзья мои, делать это вместе с нами. Радио «Прибой», лучшая музыка. Всем большой привет в эту пятницу. И напомню о том, что завтра, субботний, 8 августовский день, 10 утра, в эфире нашего радио программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы – влияние социальных сетей на семейные отношения. Это завтра в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой», 8 августа, в субботу.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Цуколь, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Власти намерены привлечь в регион крупные сетевые нефтяные компании. Программа «Команда Дагестана» реализуется в республике, и в МЧС разработали новую методику работы пожарных бригад. Теперь подробно. Правительство Дагестана намерено привлечь в республику вертикально интегрированные нефтяные компании для преодоления кризиса на местном рынке топлива. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Причина данных мер – ситуация с поставками бензина и сжиженного газа, сложившаяся в республике за последние недели. Председатель правительства поручил предварительно проработать с крупными российскими операторами вопрос их возможного выхода на рынок республики. 500 человек подали заявки на участие в кадровой программе «Команда Дагестана». Самое востребованное направление – государственное и муниципальное управление. Также продолжается регистрация участников-специалистов в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и спорта. Информация о критериях отбора, этапах конкурса и сроках подачи заявок размещена на официальном сайте проекта «Команда Дагестана РФ». За первое полугодие детский телефон доверия в Дагестане принял 6738 обращений, из них почти 5000 от самих детей, сообщает Минтруд Республики. Экстренную психологическую помощь оказывают по номеру 8 800 2122. Отмечается, что в республике работает сеть учреждений для социальной поддержки семей и детей, 5 реабилитационных центров для несовершеннолетних, Республиканский центр соцпомощи семье и детям, а также профильные отделения при комплексных центрах. МЧС России разработал методики распределения пожарных бригад по населенным пунктам и промышленным объектам. Также определены правила эвакуации немобильных людей, например, пациентов реанимации, инвалидов и грудных младенцев. Соответствующие проекты приказов ведомство публиковало в открытом доступе. Кроме того, список основных моментов включает в себя природно-климатические условия, длительность межсезонья и даже тип дорожного покрытия. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединит семейные кулинарные мастер-классы, творческие занятия для детей. И о курсах валют. На сегодня доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Радио Прибой.

Лето, море, прибой, август. Знаете, август — ты просто невероятен. Время не остановить, и кто вообще осмелится спорить с природой? Август — это его время, и пусть так и будет. Привет, дорогие слушатели, мы находимся на пике лета, и оно дарит нам яркие эмоции и незабываемые моменты. 15:08 в республике, 7 августа, 7 число, и вместе с радиостанцией «Прибой» я приглашаю вас окунуться в мир музыки. Здесь только самые крутые, яркие хиты, которые поднимут ваше настроение, ну и, конечно, согреют душу. Меня зовут Иза Ахметханова, я готова поделиться с вами музыкальными открытиями этого дня. Давайте сделаем его по-настоящему летним, ну и потрясающим. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Друзья, сегодня в нашем эфире премьера, от которой замирает сердце. Белек Абасов – артист с уникальным голосом, знакомый нам по сцене Дагестанского театра оперы и балета. Представляет свою новую песню под названием «Постой». Это не просто трек, это момент, когда время останавливается. Это обращение к тому единственному человеку, уйти от которого значит потерять себя. Вслушайтесь в эти строчки, которые рвутся из глубины души. «Постой, постой, не уходи, поговори же со мною». «Ты о любви». В голосе Белека слышится надежда и та самая уязвимость, которую мы так редко показываем. Но пусть эта песня станет именно вашим саундтреком к сегодняшнему и последующим дням, вечерам, когда хочется остановить мгновение и быть честным с самим собой. Слушайте, чувствуйте и оставайтесь с нами.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Друзья, уже завтра, в субботу, 8 августа в 10:00 в эфире «Радио «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Ведущая Зухра Камалова. Тема программы «Влияние социальных сетей на семейные отношения». Узнайте, как гаджеты и социальные сети влияют на наши отношения с близкими и что можно сделать, чтобы сохранить гармонию в семье. Не пропустите. 8 августа в 10:00 в эфире программа «Познай себя».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Уважаемые водители и слушатели радиостанции «Прибой», доброго времени суток. Предлагаю вам ознакомиться с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкала в нашей рубрике «Пробки». Итак, по данным Яндекс.Карт, момент на следующих улицах наблюдаются значительные заторы. У нас пробки на проспекте Казбекова в Семендере, довольно большое скопление машин. Далее в районе северного автовокзала по проспекту Алигаджи Акушинского имеется скопление машин. Также у нас в первой Махачкале на Магомед Тагирова улица Камаева выделена красным. По Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным. От кольца

конца и практически вплоть до улицы Батырмурзаева. Далее улица Чирова выделена красным. Пробки у нас на проспекте Имама Шамиля в районе Джума-мечети на пересечении с проспектом Гамидова. Также по проспекту Гамидова на данном светофоре у нас имеются заторы. Также по проспекту Гамидова у нас пробки на пересечении с улицей Ирчи-Казака. Ну и на Ирчи-Казака практически на всей протяженности зафиксированы заторы. Далее. Практически вся улица Магомеда Яракского выделена красным, также улица Абдуллы Алиева. В районе ЦУМа по Дзержинского у нас пробки, Каркмасова, Батырая частично выделены красным, также улица Магомеда Гаджиева выделена красным. В районе пересечения Дахадаева и Даниялова большое скопление машин, улица выделена аж бордовым цветом. Также Буйнакского улица выделена красным, улица Эмирова, ну и практически весь проспект Расула Гамзатова выделен красным, друзья. Большое скопление машин. В редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой у нас пробки и на кольце. На кольце также у нас имеется скопление машин. Далее заторы на Хивской улице у пересечения с Хаджи Булача. Там же зафиксировано и ДТП, задействован средний ряд. Дорогие друзья, просим вас, конечно, соблюдать правила дорожного движения, проявлять уважение к другим участникам. Помните, что безопасность на дороге – это все-таки общая ответственность. Берегите себя и окружающих. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семьи смогут претендовать на ипотечные каникулы. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов. И в поездах Дербент-Москва появятся новые вагоны. Теперь подробно. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 1 сентября. В случае рождения второго и последующих детей длительность каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а в случае усыновления не более 1,5 лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начислять проценты на остаток долга, но выплачивать их нужно будет лишь после каникул. Правительство утвердило список программ, которые со следующего года будут обязательно предустанавливаться на гаджеты из России и стран Европейского экономического союза. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Яндекс.Браузер, 2GIS, Макс, Одноклассники, Мирпэй, Госуслуги и другие. Для компьютеров в список вошли Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус от лаборатории Касперского. Кроме того, есть перечень обязательных приложений для цифровых телевизоров. В Дагестане подвели итоги первого в этом году конкурса грантов главы региона на поддержку гражданских инициатив некоммерческих организаций. По итогам отбора финансовую поддержку получили 44 социально значимых проекта. Общая сумма средств составила более 70 миллионов рублей. В качестве победителей были выбраны инициативы, ориентированные на патриотическое воспитание, укрепление межнационального мира, поддержку военнослужащих, развитие детского и молодежного спорта. Более 190 тысяч жителей Дагестана, или 30% от общего числа потребителей газа, перешли на дистанционную оплату услуги. Пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн проверять сумму задолженности, передавать показания приборов учета и оплачивать газ без комиссии и очередей. Федеральная пассажирская компания планирует до 15 августа в состав поездов номер 85, следующих по маршруту Дербент-Москва, включить 12 новых плацкартных вагонов. Они заменят более старые модели. Как уточнили в Минтрансе Дагестана, обновление подвижного состава направлено на повышение уровня комфорта и качества обслуживания пассажиров на одном из востребованных направлений. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Вновь спешу сказать вам добрый день, друзья. 16.07 на столичных, и я снова с вами. Да, ваша Иза Ахметханова. На волнах любимой радиостанции, радиостанции «Прибой». Второй час нашего эфира, время, когда лето набирает полную силу, ну а музыка становится еще горячее. У нас свежие песни, которые только ворвались в эфир, и любимые мелодии, которые просто не стареют. Мы собрали для вас лучшее от зажигательных ритмов Кавказа до душевных баллад, которые хочется слушать и наслаждаться с закрытыми глазами. Здесь каждый найдет что-то свое для настроения, для души, для того самого летнего дня. Приготовьтесь к новым открытиям и ярким эмоциям. Включайте «Прибой» громче, мы начинаем вторую часть моего музыкального путешествия вместе с вами. Поехали!

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: или без ограничений?
1: Музыка – это все-таки неизменный спутник нашего существования. Она приходит к нам в самые разные моменты. В радости, как праздник, в грусти, как утешение, в тишине, как голос, который говорит за нас. Одна мелодия, и перед глазами встают яркие воспоминания, особые моменты, знакомые места или даже близкие люди. Но есть время суток, когда музыка становится особенно пронзительной, когда город затихает, звезды выходят на свою, скажем так, вахту, а все лишнее отступает. Это время, конечно, ночь, и именно так называется новая песня, песня, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. Зубаржат Махачева, голос, в котором слышна каждая эмоция, дарит нам премьеру, да, под названием «Ночь», о том, что даже в самой глубокой ночи есть свет, если знать, куда смотреть. Музыкальное открытие этой недели, друзья, Зубаржат Махачева и ее «Ночь» прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой». Слушайте и погружайтесь.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Да здравствует лето!
1: Да здравствует лето!
2: Радио «Прибой».
0: В этот прекрасный летний день, 7 августа, свой день рождения празднует женщина, чей голос стал символом целой эпохи. София Ротару, певица, которую знают и любят в самых разных уголках мира, чьи песни стали саундтреками к судьбам миллионов. Родившись в небольшом селе на Буковине, она сумела покорить не одну сцену, а целый музыкальный олимп. Ее голос – это не просто вокал, это нечто, наверное, большее. В нем слышна и сила, и нежность, и мудрость, и юность одновременно. «Лаванда», «Хуторянка», «Я назову планету именем твоим», эти песни знают наизусть люди всех поколений. Она органично соединяет народные мотивы с эстрадой, лирику с драматизмом, ну и именно поэтому она стала, наверное, своей для зрителей абсолютно самых разных культур и традиций. София Ротару не просто артистка, она живая легенда, которая продолжает удивлять и, конечно, вдохновлять. Сегодня мы, радиостанция «Прибой», поздравляем эту удивительную женщину с днем рождения, желаем ей здоровья, творческого долголетия и той же искренней любви зрителей, которую она дарит нам уже столько лет. Слушаем музыкальный подарок для Софии Ротару и для всех, кто разделяет нашу любовь к ее творчеству. София Ротару, «Лаванда».

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на Радио Прибой.
1: Друзья, двигаемся в ритме Радио Прибой и обратим внимание на сегодняшний день. Вместе расскажем о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, ну и, конечно, в мире. Сегодня, 7 августа, день холостяка, день одиночек, день одиноких сердец. Принято считать, что этот праздник зародился в Китае. Тем не менее, в Поднебесной его принято отмечать 11 ноября. Это связано с тем, что дата состоит из двух пар единиц, а у китайцев они символизируют раздельно стоящих людей. Тем не менее, современные мужчины и женщины, в отличие от предков, связывать себя узами брака не торопятся. Они предпочитают семье, карьеру и учебу, к сожалению. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком вовсе не так плохо, ведь данный период жизни может быть поводом для саморазвития. Но нужно стремиться к семье. День службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны России. 7 августа в России свой профессиональный праздник отмечают, да, сотрудники службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны. В задачу данной структуры входит обеспечение работы спецканалов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент и правительство Российской Федерации, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Знаменательные события дня сегодняшнего. Федор Тютчев в этот день, в 1870 году, написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». Ну а в 1941 году летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран. Также в этот день, 7 августа, но в 1987 году, американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию, из Аляски на остров Малый Диомид. Также в этот день родились Михаил Горшенев, музыкант, вокалист и основатель группы «Король и Шут», ну и также Шерли Стерон, Дэвид Духовный, Майкл Шеннон. Ну, также сегодня, кстати, день профессионального оратора, неофициальный международный праздник, который отмечается 7 августа. День маяка, еще один необычный праздник отмечается в этот день. Ну и также день собирания звезд. У нас все звезды собраны на волнах радиостанции «Прибой». Так почему бы не насладиться композицией в дуэте Эмина и Ани Лорак? Я не могу сказать.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-888. 292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране упростили перевод сельхозземель под агротуризм. В Махачкале временно закрыли частную школу, и Дагестан присоединится к международной акции «Чистый Каспий». Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий перевод земель сельскохозяйственного значения, не занятых угодьями, под объекты агротуризма. Теперь он будет осуществляться на основании документации по планировке территории без принятия отдельного акта. Новый закон допускает строительство и реконструкцию капитальных объектов, а также возведение некапитальных строений и сооружений для оказания услуг в сфере сельского туризма. Перечень таких объектов и требования к ним будут утверждены правительством. Минцифра не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь с согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащихся, сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу школа сможет только после устранения всех нарушений и получения соответствующего заключения. Дагестан присоединится к международной акции «Чистый Каспий. Общая ответственность». Мероприятие состоится уже завтра, 8 августа. В акции примут участие около 200 человек, рассказали в Минмолодежи Республики. Волонтеры проведут субботники на побережье Махачкалы, Каспийска, Дербента и в других муниципальных образованиях. К участию приглашаются все желающие, добровольцев обеспечат необходимым инвентарем. После окончания уборки вручат волонтерские часы и электронные сертификаты. Улицу Пушкина закрыли для проезда авто во время проведения международного гастрономического фестиваля «Наследие». Об этом сообщает администрация Махачкалы. Ограничения введены на участке от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Иракского до 23 часов 9 августа. Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда. И о курсах валют на сегодня. Доллар — 81 рубль 41 копейка, евро — 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Настало время для волшебства и доброты. Каждому из нас так важно чувствовать тепло и заботу окружающих. Давайте сделаем этот час ярче, передавая друг другу свои искренние приветы и поздравления. На радио «Прибой» да, с 17 до 18:00 ежедневно программа «Час желаний». Это ваше время. Заказывайте любимые песни и делитесь хорошими новостями по телефону в наш мессенджер «Макс», друзья. 8-988-291-1007. В студии ваша верная Иза Ахмедханова. Итак, сразу перехожу к первым смс, которые к нам поступили. Иза, добрый вечер. Я проработал учителем истории 42 года. Сегодня мой последний день в школе, написал письмо, так написано. Коллеги устроили мне сюрприз, дети читали стихи в WhatsApp, а я не смог сдержать слез. Хочу заказать песню, чтобы запомнить этот день как самый теплый в моей жизни. «Верю в любовь» Руслана Гасанова. От Абдулы из Махачкалы поступило сообщение. Абдула, 42 года в школе, это не работа. Это, наверное, какая-то любовь к своему делу, да? Вы не просто учили историю, вы создавали ее своими, наверное, руками, своими уроками, своим отношением к детям. Сегодня вы закрываете эту главу, но начинаете другую, я уверена, не менее важную. Пусть эта песня станет подарком всем учителям, которые остаются в сердцах учеников навсегда. Спасибо за ваш труд, огромное спасибо. Мы же далее движемся, друзья. Иза, привет, я выиграл стипендию на обучение в Германии. Это моя мечта, и она сбылась. Хочу заказать песню «О дороге и новых открытиях». «Все будет хорошо» Мити Фомина и Саши от Тимура из Хасавюрта. Тимур, поздравляю вас. Мечты не сбываются случайно, они сбываются у тех, кто идет к ним каждый день, даже когда трудно. Вы доказали, что упорство и вера в себя творят чудеса. Германия, новые горизонты, новые знания, впереди целая жизнь. Эта песня станет вашим саундтреком, пусть будет так, к будущим приключениям. Ну а я, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: все.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: Друзья, все, на что вы направляете свое внимание, приобретает в вашей жизни большую силу. Все, что вы лишаете своего внимания, блекнет, разрушается и исчезает. Наше внимание направлено в сторону этого часа. На радио «Прибой» лучшая музыка и шикарное настроение. И ваш любимый час желаний на любимой волне в моей компании. Ваша Иза Ахмедханова на связи, друзья, и номер в мессенджере «Макс» для связи. 8-988-291-1007. Еще несколько смс. Здравствуйте, Иза. Хочу передать огромный привет моей бабушке Патимат из Буйнакска. Она слушает вас каждый день и, уверен, не ожидает, что услышит свое имя в эфире сейчас. Баба Пати, я тебя очень люблю. Поставьте, пожалуйста, бичанте Амины Абдулатиповой специально для нее от внука Расула. Ну, Расул, ваша бабушка счастливый человек, потому что у нее такой заботливый внук. Баба Пати, баба бабушка Патимат. Патимат. Вот так вот несколько раз написано. Ну, баба Патимат, мы передаем вам этот теплый привет и желаем здоровья, конечно, долгих лет, и чтобы каждый день был наполнен радостью и счастьем. Слушайте вместе с вашим внуком Расулом прекрасную композицию в исполнении Амины Абдулатиповой «Бичанте Мухаммад». Далее еще одно смс, друзья. Иза, добрый вечер. Сегодня мы с женой заехали в новую квартиру. Пока пусто, но мы уже счастливы. Хотим услышать что-то легкое и светлое, чтобы наш дом наполнился музыкой с первого дня. Например, Джаным Курбана Гусейханова от семьи Рамазановых из Каспийска. Ну, семья Рамазановых с новосельем. Пустота в новой квартире – это как чистый лист, на котором вы сами напишите, наверное, свою историю именно так, как вы того хотите. Пусть она будет теплой, уютной, ну и, конечно, с правильной музыкой и с добрыми людьми в гостях. Мы желаем вам, чтобы каждый уголок вашего дома дышал только счастьем. Ну и композиция в исполнении Курбана Гусейханова Джаным обязательно, друзья, прозвучит. Я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Друзья, час желания, время для счастья и улыбок, но и ваших СМС. Дорогие друзья, сегодня у вас есть уникальная возможность сделать кого-то счастливее. Поздравьте своих близких, передайте привет или просто поделитесь хорошими новостями и настроением. Пишите к нам на мессенджер Макс, номер в Максе 8-988-291-1007. Друзья, к нам уже поступило еще одно прекрасное письмо в наш час желания. Наталью Элаян поздравляют подруги Периха, Хамис, Хадижат и Хадижат. Вчера был у нее день рождения. В данный момент мы находимся в спортивном оздоровительном комплексе «Лотос», где работаем в проекте «Новые горизонты» для детей с детьми с ограниченными возможностями. Она является зам руководителя проекта. Желаем ей успехов во всех делах, здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Мы ее очень любим и ценим. Поставьте для нее армянскую композицию с дудуком. Ну, Наталья, в первую очередь также хочется поздравить вас с днем рождения. Пусть этот год и все последующие принесут вам новые горизонты, и не только в проекте, но и, конечно, в жизни. То, что вы делаете для детей с особыми потребностями, это настоящий подвиг, который не кричит о себе, но, наверное, скорее всего, меняет судьбы. Ваши подруги говорят о вас с такой теплотой, что мы все чувствуем эту любовь через экран, скажем так. Держитесь, творите, вдохновляйте, помогайте. Ну, армянский дудук – это голос души. У нас есть композиция именно с таким названием – армянский дудук. Думаю, что угодим. Пусть эта мелодия согреет ваше сердце и напомнит о том, как вы важны для этого мира. Итак, слушаем.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мельчайшего. Далее смс такого характера. Ваше пожелание озвучит Иза Ахметханова. Интересное сообщение, интересное начало. Да, озвучим мы. Здравствуйте. Здравствуйте, Иза. Сегодня у моего мужа день рождения. Ему 38 лет. Мы собрались скромно, но душевно. Хотим поздравить его песней, которую он очень любит. Песня «Лейла» группы «Хпедж». Спасибо, что вы с нами. От Лейлы из Дербента. Ну, Лейла, я, кажется, догадываюсь, почему данная композиция любима вашим супругом. С днем рождения вашего мужа. Знаете, 38 лет – это возраст, когда человек уже многое понял, но еще многое готов, мне кажется, открыть. Пусть этот день будет наполнен улыбками, теплыми словами и, конечно, хорошей музыкой. Слушайте, ваш подарок уже прям по курсу. Далее еще одно СМС. Добрый вечер, Иза. Сегодня моей маме исполнилось 75 лет. Мы собрались всей семьей. Она у нас главный человек на свете. Хотим заказать песню в исполнении Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь», которая всегда была нашей опорой. Женщине, которая была всегда нашей опорой. От семьи Давлетовых из Манаса. Ну, семья Давлетовых, ваша мама, ваша опора, ваша мудрость, ваше тепло. Мы желаем ей, конечно, крепкого здоровья, радости и чтобы каждый день приносил только хорошие сюрпризы. Слушайте песню, которая звучит специально для нее, конечно, с любовью. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На линейках в школах будут говорить о единстве народов России. Реальная заработная плата увеличилась в Дагестане. В Дербенте вынесен приговор по делу обманутых дольщиков. Теперь подробно. Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Это предписано рекомендациями Минпросвещения. По данным ведомства, особое внимание рекомендовано уделить участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, участников СВО, выпускников, добившихся профессиональных успехов. МЧС России разработала методики распределения пожарных бригад по населенным пунктам и промышленным объектам. Также определены правила эвакуации немобильных людей, например, пациентов реанимации, людей с ограниченными возможностями здоровья и грудных младенцев. Соответствующие проекты приказов ведомство опубликовало в открытом доступе. Кроме того, список основных моментов включает в себя природно-климатические условия, длительность межсезонья и даже тип дорожного покрытия. В Дагестане среднемесячная номинальная заработная плата за январь-апрель составила 52 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,5%. При этом реальная заработная плата за этот же период увеличилась на 8,5%. Согласно данным Дагестанстата, самые высокие зарплаты в разрезе отраслей получают работники сферы производства напитков – 110 тысяч рублей. Дербентский городской суд приговорил к 5,5 годам колонии общего режима директора компании «Еврострой» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель при строительстве многоквартирного дома в Дербенте продавал одни и те же квартиры разным покупателям. Впоследствии они перепродавались в счет погашения долгов за стройматериалы. В суде предприниматель вину не признал, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Дагестана. Гастрономический фестиваль «Наследие» стартует в парке имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В течение 3 дней гостей фестиваля ждут дегустации блюд национальной кухни, ярмарка фермерской продукции и изделий народных художественных промыслов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 18.06 на столичных. Пятница сегодня. Сегодня она, как хороший гость, задерживается, но не надоедает. Солнце уже не стоит над головой, взгляните, а расположилось где-то на уровне плеча. Его лучи больше не цепляются за стекла домов, а лениво скользят по крышам, оставляя за собой какой-то золотистые разводы, скажем так. Махачкала в этот час переключается с голоса дня на голос вечера. Становится тише, но не тишиной, а таким приятным полутоном, когда слышно, как хлопают двери машин, как звенит посуда в открытых окнах и как кто-то на соседней улице включает музыку в приемнике на волне прибоя. И она вплетается в какой-то общий фон, как последний аккорд дневной суеты. Впереди два дня свободы, друзья, два дня, когда можно не смотреть на часы, не считать минуты до дедлайна, а просто быть. Позволить себе улыбнуться без причины и услышать ту самую песню, которая вытаскивает из головы все лишнее. Мы начинаем финальный час нашего совместного эфира, друзья, включайте прибой, он звучит специально для вас. Поехали далее!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Бибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Дагестан – удивительная республика. Здесь на сравнительно небольшой территории живут десятки народов, говорят на десятках языков, и у каждого села своя история, свой характер и, конечно, своя душа. Сегодня я хочу рассказать вам об одном из таких мест. Это село Джунгутай, ну а если точнее, Нижний Джунгутай. Раскинулось в живописном Буйнакском районе на берегу реки Параулозень. По преданию, его основали выходцы из древнего города Аркаса, разрушенного Тимерланом. А в 17-19 веках Джунгутай был столицей Мехтулинского ханства, резиденцией самих ханов. Здесь вершились судьбы, плели ковры, растили хлеб и защищали свободу. Сегодня это многоэтническое кумыкское село, где бережно хранят традиции своих предков. И сегодня у нас есть особая честь прямо сейчас в эфире радиостанции «Прибой» премьера, которая звучит как музыкальное признание в любви к этому удивительному месту. Народная артистка Республики Дагестан Лейла Алиева представляет свою новую песню «Джунгутай». Ее голос – это как эхо гор, как шум реки Параул, как голос самой истории, которая оживает в каждой ноте. Слушайте, чувствуйте, гордитесь. Лейла Алиева с песней «Джунгутай» прямо сейчас на наших волнах.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья, не пропустите, завтра, 8 августа в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой» в программе «Познай себя» поговорят о влиянии социальных сетей на семейные отношения. Ведущая Зухра Камалова, гость студии – семейный психолог Руслан Магомедов. Узнайте, как сохранить гармонию в семье в эпоху цифровых технологий. Не пропустите, ждем вас в эфире завтра, 8 августа в 10:00 на наших волнах.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Уважаемые водители и слушатели радиостанции «Прибой», доброго времени суток. Предлагаю вам ознакомиться с актуальной ситуацией на дорогах города Махачкала в нашей рубрике «Пробки». Итак, по данным Яндекс.Карт, в данный момент на следующих улицах наблюдаются значительные заторы. На проспекте Казбекова у нас в Семендере, там зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Далее на проспекте Алигаджа Акушинского в районе северного автовокзала довольно большое скопление машин. Далее у нас на Камаева ведутся дорожные работы. Также поступило сообщение, что очередь на заправку в районе пересечения с Дагестанской улицей. И на Камаева у нас также довольно серьезные заторы. Далее у нас по проспекту Имама Шамиля скопление машин в районе Троллейбусного кольца и вплоть до улицы Агасиева. На Агасиева также в этом районе у нас пробки. Далее по проспекту Имама Шамиля в районе Джума-мечети заторы в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского, проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Блача. Практически вся улица Магомеда Яракского выделена красным, довольно серьезные пробки. Также на проспекте Гамидова у нас заторы, частично на улице Ирчи Казака, также на улице Азиза Алиева. Далее, что же у нас в районе ЦУМа? В районе ЦУМа на Радищева, Толстого, Дзержинского, на Каркмасова и на Батырая также довольно большое скопление машин. Улица Абубакарова выделена красным. Заторы и на улице Магомета Гаджиева, Гусаева выделена красным. На пересечении Дахадаева и Даниялова и также на Буйнакского и Эмирова улицы у нас довольно серьезные заторы. Все улицы выделены красным. Порт-Петровская улица выделена красным, также аж бордовым, алым цветом. Далее, также у нас заторы на протяжении всего проспекта Расула Гамзатова от Дахадаева до моста. На мосту у нас также заторы перетекают в редукторный поселок по всему проспекту.

Да, друзья, оставайтесь с нами на волнах радиостанции «Прибой». Но я спешу вам сказать, на наших 18.47, дорогие друзья, наш сегодняшний совместный эфир подходит, к сожалению, к концу. Я хочу поблагодарить каждого из вас за компанию. Пусть музыка, которую мы сегодня слушали, станет вашим вдохновением на завтра. Не забывайте мечтать, любить, стремиться к новым вершинам. Помните, каждый новый день – это новая возможность. Желаю вам сегодня потрясающего, теплого, уютного вечера. Завтра шикарнейших выходных. С вами была я, Иза Ахметханова. Всем говорю, до новых встреч. Пока-пока.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране упростили перевод сельхозземель под агротуризм, в Махачкале временно закрыли частную школу, и Дагестан присоединится к международной акции «Чистый Каспий». Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий перевод земель сельскохозяйственного значения, не занятых угодьями, под объекты агротуризма. Теперь он будет осуществляться на основании документации по планировке территории без принятия отдельного акта. Новый закон допускает строительство и реконструкцию капитальных объектов, а также возведение некапитальных строений и сооружений для оказания услуг в сфере сельского туризма. Перечень таких объектов и требования к ним будут утверждены правительством. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. По информации министерства, второй пакет антифрод мер, принятый в июне, предоставил операторам возможность вводить дополнительную защиту для детских сим-карт лишь с согласия родителей и по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские симки рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Работа частного образовательного учреждения «Гулливер» в Махачкале приостановлена по решению суда. Школа вела образовательную деятельность без обязательного санитарно-эпидемиологического заключения, создавая угрозу здоровью учащихся, сообщает Управление Роспотребнадзора по Дагестану. Возобновить работу школа сможет только после устранения всех нарушений и получения соответствующего заключения. Дагестан присоединится к международной акции «Чистый Каспий». Общая ответственность. Мероприятие состоится уже завтра, 8 августа. В акции примут участие около 200 человек, рассказали в Минмолодежи Республики. Волонтеры проведут субботники на побережье Махачкалы, Каспийска, Дербента и в других муниципальных образованиях. К участию приглашаются все желающие. Добровольцев обеспечат необходимым инвентарем. После окончания уборки вручат волонтерские часы и электронные сертификаты. Улицу Пушкина закрыли для проезда авто во время проведения международного гастрономического фестиваля «Наследие». Об этом сообщает администрация Махачкалы. Ограничения введены на участке от улицы Ливаневского до улицы Магомеда Иракского до 23 часов 9 августа. Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда. И о курсах валют на сегодня. Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Престарелый правитель сказал однажды своему министру: «В молодости я был глуп и не хотел ничему учиться. Теперь же учиться поздно. Вчера мне исполнилось 70 лет». «И все же со свечой лучше», — промолвил министр. Правитель с удивлением посмотрел на министра. «Не понимаю смысла твоих слов. Какое отношение имеет свеча к тому, о чем я говорил?» «Знания, которые мы приобретаем в детстве и юности, подобны утреннему солнцу, которое смело прогоняет ночную тьму, щедро сияет и пробуждает всех к жизни. Знания, полученные в зрелом возрасте, — это солнце перед закатом. Оно не сияет, но светит, не жжет, но греет и защищает вас от холода. Знания же, полученные в старости, подобны свету свечи. Он невелик, но попробуйте задуть свечу, и вас окружит мрак. Лучше жить при свете свечи, чем в сплошном мраке».
4: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

вишни в Дербенте расцветают весною. Тонким шелком восточным окутана даль. Ищу я твой взгляд.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Прошлым житье

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Сороста кола кинного цугал ругин.
2: Волк думает, что все на свете воры.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Buongiorno, sono Ingrid. State ascoltando la mia nuova canzone su Radio «Прибой». Un bacio. «Прибой».

0: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра «Аскетик»

0: Верханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: во сне вдвоем о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

тени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Акул создусту не лай, акалу душман ксая.
2: Умный враг лучше глупого друга.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

0: домой. Путь домой.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Radio Приборы. The best radio on 100.7 FM.
1: Усталый поступил по жизни. Идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни. Две рюмки водки и хвальба.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.